0: Дисней кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Тантина FM. Включай. Танцуй.

0: Кыргызстане 7 часов утра. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама.
1: Требуются на сезон в санатории город Челпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-7504-32. 0704-7504-32.
2: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой. Важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение «Next Taxi Карабалта», и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Тазина FM.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Ташкубыр Жалал-Абадской области 11 мая сошел мощный сель. По предварительной информации, потоки грязи и воды прошли вблизи города после сильных ливневых дождей. Информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливневыми дождями и угрозой схода селей в горных и предгорных районах республики. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная. Специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Отмечу, свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В Каракол доставили 10 новых автобусов для междугородних перевозок. Как сообщили в мэрии, транспорт планируют использовать на маршрутах в Бишкек, Алматы и Ташкент. Автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок на дальние расстояния. Кроме того, в ближайшее время Каракол должен получить еще 20 автобусов для городских маршрутов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джейл-Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы. Быстрое обслуживание. Надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка Десерт. Акча Алма-Десерт. Акча Алма-Десерт. Разумный выбор.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
5: Татина FM.

0: На заметку.
1: В борьбе с собственным весом главное не потерять чувство собственного достоинства, когда ночью открываешь холодильник.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
3: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещу зельбещ, 0 бещ он алкушич.
4: Татина.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
9: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
10: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: В Кыргызстане 10 часов утра.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в ОВД Ленинского района. По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работу по остановке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания. Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и скончался на месте от полученных травм. Факт зарегистрирован по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ». УК КР. По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации. В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки. К другим новостям. Кыргызстан значительно нарастил экспорт молока и сливок в начале года. По данным Нацстаткома, за январь-февраль республика экспортировала 629 тонн продукции. За аналогичный период прошлого года было поставлено 427 тонн. Основной покупатель – Казахстан. Также несколько десятков тонн молока и сливок закупил Узбекистан. Кабмин утвердил новое положение о порядке предоставления санитарно-курортного лечения лицам с инвалидностью. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года и изменит сразу несколько документов, действующих с 2011 года. Главным изменением станет возможность выбора между путевкой и денежной компенсацией. Согласно новым правилам, граждане с инвалидностью 1, 2 и 3 групп смогут один раз в 5 лет либо получить путевку в санаторий, либо оформить денежную компенсацию вместо нее. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-41-99-53. 0550-41-99-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 11 часов утра. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй

0: Реклама. Требуется на сезон в санатории город Челпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. На майских каникулах на штрафстоянку водворены 3160 автомашин. В период с 1 по 10 мая 2026 года в ходе профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, были выявлены следующие нарушения: управления транспортом в состоянии опьянения – 286 случаев, автохулиганство – 36, незаконная тонировка – 203, эксплуатация автомобилей с прямотоком – 66, управление транспортом без соответствующих документов – 632, выезд на встречную полосу движения 164. Всего составлено протоколов правонарушений 13573. УПСМ продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий в усиленном режиме. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиница для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческие помещения, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. Стали известны соперники сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии 2027. Наша команда сыграет в группе С вместе со сборными Ирана, Сирии и Китая. Всего в турнире примут участие 24 команды, которые распределены на 6 групп. Финальная часть Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джейл Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт. Акча Алма Десерт. Разумный выбор.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559 89 88 24 и 0706 89 88 24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
2: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он алкушич. Татина.

0: На заметку.
1: Маленькая бытовая хитрость. Гора грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее гирю.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Обстановка пока. Мы с тобою танцуем.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Есть мертвый, братяшка. Предварительное, промежуточное. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Цитата.
3: Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав. Хью Лори.
4: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Ташкубы Ржево-Алабатской области 11 мая сошел мощный сель. По предварительной информации, потоки грязи и воды прошли вблизи города после сильных ливневых дождей. Информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливневыми дождями и угрозой схода селей в горных и предгорных районах республики. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная. Специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Отмечу, свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В Каракол доставили 10 новых автобусов для междугородних перевозок. Как сообщили в мэрии, транспорт планируют использовать на маршрутах в Бишкек, Алматы и Ташкент. Автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок на дальние расстояния. Кроме того, в ближайшее время Каракол должен получить еще 20 автобусов для городских маршрутов. На этом.

0: у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Владислав Словецкий, служба информации Tatina FM.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
0: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина, курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. Дозина FM.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: очень сложно.
1: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Кыргызстане 3 часа дня. О погоде. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай Почуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Хиты

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
4: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505, 0510 алкушич.
5: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Утерян госномер от автомашины С-8510АЛ. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-39-63-20. 0500-39-63-20. Требуется на сезон в санатории город Челпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-7504-32. 0704-7504-32.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Фаина Раневская.
2: Реклама.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ 0 бещ он алкуши.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в ОВД Ленинского района. По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работу по остановке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания. Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и скончался на месте от полученных травм. Факт зарегистрирован по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ». УК КР. По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации. В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки. К другим новостям. Кыргызстан значительно нарастил экспорт молока и сливок в начале года. По данным Нацстаткома, за январь-февраль республика экспортировала 629 тонн продукции. За аналогичный период прошлого года было поставлено 427 тонн. Основной покупатель – Казахстан. Также несколько десятков тонн молока и сливок закупил Узбекистан. Кабмин утвердил новое положение о порядке предоставления санитарно-курортного лечения лицам с инвалидностью. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года и изменит сразу несколько документов, действующих с 2011 года. Главным изменением станет возможность выбора между путевкой и денежной компенсацией. Согласно новым правилам, граждане с инвалидностью первой, второй и третьей групп смогут один раз в 5 лет либо получить путевку в санаторий, либо оформить денежную компенсацию вместо нее. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. Больше новостей на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
1: Хиты на

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. Тетина.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса, электромонтеры, телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи, горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: На заметку. На заметочку.
1: Фотография жены в бумажнике напоминает о том, что на ее месте могло бы быть гораздо больше денег.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: поторгуемся.
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. На майских каникулах на штрафстоянку водворены 3160 автомашин. В период с 1 по 10 мая 2026 года в ходе профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, были выявлены следующие нарушения: управления транспортом в состоянии опьянения – 286 случаев, автохулиганство – 36, незаконная тонировка – 203, эксплуатация автомобилей с прямотоком – 66, управление транспортом без соответствующих документов – 632, выезд на встречную полосу движения 164. Всего составлено протоколов правонарушений 13573. УПСМ продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий в усиленном режиме. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиница для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческие помещения, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. Стали известны соперники сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии 2027. Наша команда сыграет в группе С вместе со сборными Ирана, Сирии и Китая. Всего в турнире примут участие 24 команды, которые распределены на 6 групп. Финальная часть Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина, курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

0: старше, тем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-он-алкушич.
6: Татина. FM. Включай. Танцуй.

просят любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это быть.

письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, вот, девчонки.

0: Цитата.
1: Дефицит настоящих мужчин – не повод цепляться за уродов. Коко Шанель.
2: Реклама.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505 0510 алкушич. Татина FM.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. О погоде.
1: Кыргыз Гидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай Почуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: в условиях кризиса, вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Реклама.
1: Утерян госномер от автомашины С-8510АЛ, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-39-63-20. 0500-39-63-20. Требуется на сезон в санатории город Челпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-7504-32. 0704-7504-32. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-67-77.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: На заметку. На заметочку.
1: Маленькие хитрости. Чтобы игрушки не ломались, не давайте их детям.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Рекламная служба.
6: 0555 05 1063.

Кыргызстане 8 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Ташкубы Джалалабадской области 11 мая сошел мощный сель. По предварительной информации, потоки грязи и воды прошли вблизи города после сильных ливневых дождей. Информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливневыми дождями и угрозой схода селей в горных и предгорных районах республики. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная. Специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Отмечу, свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В Каракол доставили 10 новых автобусов для междугородних перевозок. Как сообщили в мэрии, транспорт планируют использовать на маршрутах в Бишкек, Алматы и Ташкент. Автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок на дальние расстояния. Кроме того, в ближайшее время Каракол должен получить еще 20 автобусов для городских маршрутов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
1: Официальные курсы валют, установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
2: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм обменка Десерт. Акча Алма-Десерт. Разумный выбор.
3: Тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

тебе не знать. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Пообщаемся.
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
0: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: «Достигни того, чего хочешь, или придется довольствоваться тем, что имеешь». Джордж Бернард Шоу.
0: Реклама.
2: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой – важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Татина FM.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ 0 бещ он алкушит.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в ОВД Ленинского района. По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работу по остановке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания. Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и скончался на месте от полученных травм. Факт зарегистрирован по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ». УККР. По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации. В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки. К другим новостям. Кыргызстан значительно нарастил экспорт молока и сливок в начале года. По данным Нацстаткома, за январь-февраль республика экспортировала 629 тонн продукции. За аналогичный период прошлого года было поставлено 427 тонн. Основной покупатель – Казахстан. Также несколько десятков тонн молока и сливок закупил Узбекистан. Кабмин утвердил новое положение о порядке предоставления санитарно-курортного лечения лицам с инвалидностью. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года и изменит сразу несколько документов, действующих с 2011 года. Главным изменением станет возможность выбора между путевкой и денежной компенсацией. Согласно новым правилам, граждане с инвалидностью первой, второй и третьей групп смогут один раз в 5 лет либо получить путевку в санаторий, либо оформить денежную компенсацию вместо нее. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов. Евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов. Тенге 18 тыинов. Юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на...
1: Радио Тагина. Только лучшее. Только хиты.
2: Радио Тагина.
1: Только лучшее.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Татьяна.
1: Между ужин делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку и скажи.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: these beautiful things that I.
1: В Кыргызстане 5 часов утра.

по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.